0: на Яель Герубов, Яель Плини, я пил квас, я варшан черный чай, я ел суши, я ел чит, я ел анализованные суши, я ел...
1: Он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.

Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,